вокзальная доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне, и ты возникнешь.

далека, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

Ах, что за дни такие настают? Куда приводит вешняя дорога? Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Ах, больше ты не выбежишь ко мне по мокрым плитам авиавокзала. Не скажешь, что в беспамятстве сказала. Не поцелуешь пальцы на струне. Как жаль, моя любимая, как жаль,

просто, поскольку не предвидится печаль, что радость не предвидится пока что, поскольку не предвидится печаль. Как тяжелы вериги доброты, как вероятен ход невероятный, который путь с названием обратный низводит до глубокой правоты. Прощай, моя любимая. Итак, я поджигаю мост на самом деле, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль, зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве, к стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве, вот телефонный привет. Жди невеселых гостей, двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, пой свою песню без слов. Плачь, в одиночестве плачь, это уходит любовь. Мне бы неведомо где почту такую достать, чтобы заклеить тот день, чтобы тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве.

Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гости пришли.

саду, где стужа веет от земли. Два привидения только что прошли, глазами твои давно устал вяли. Расслышать можно шепот их едва ли. Двум призраком наполнил старый сад.

асфальт, уменьшается тень, и девчонка торопится в школу. Довоенный трамвай, довоенный портфель, все теперь повторяется снова. Я в отцовских ботинках, в отцовских часах, замирая, смотрю без прищура, как в спокойных, прозрачных, тугих небесах самолетик рисует фигуры. 20 лет, 30 лет, 40 лет рушит хроника.

страны. Я смотрел только фильмы, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным. Я не видел войны, я смотрел только фильмы, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя пройдут.

скользит вдоль мостовых. Ах, наш трамвай из рельсов и звонков.

Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая, в гости ко мне.

ясная, словно ты. Что ты так смотришь пристально, толком я не пойму.

Наши дороги разные, и перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты, длинные, парень один поет.

победы. Он гасконец в плаще голубом, нипочем ему гибель и беды, боли муки ему нипочем. Тенью девушка, ангел удачи, дорогой у нее.

По правилам нового гунна молчу я, как раньше привык. Гармония словно пришелец, чужак повергается ниц, и громы прозрений, как шелест,

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта-планерист виражи выводит.

Музыка, сложение. Две гитары в полутьме, музыка, сложение. Ледниковая вода холодна, как осень.

приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки.

поутру спустилась благодать забытых снов и слов из Златоустья, и невозможно стало дольше спать. И я открыл глаза на этом чувстве, и в золотых крещенских куполах, заиндевевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых.

сделать благо для другого и не пускать уныние на порог, а воспевать текущее мгновенье, если Бог пошлет немного строк.

от решетки свежо щеке. Сыров в тесном подвальчике, мрак за плечи обнял, как брат. Между прутьев небес квадрат, город взят белочехами, власть пока что с прорехами.

Я прощаюсь первым, год уходит прочь. Если бы со мной он мог остаться, только как и прежде, день уходит в ночь.

Я не видел войны, я смотрел только фильмы. Но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом.

Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед.

0: Я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно. И команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница. И у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий принца.
1: Кто сказал, что в Ленинграде нет копченой колбасы? Я с одним поспорил дядей, дядя съел свои усы. Мы однажды возле мойки деревянный жгли костер,

саду, чуть не лопнули трусы. Тут достал из-под скамейки я вареное полкило. Дядя сплюнул в телогрейку, но ему

копченой колбасы. Ешьте, дяденька, дружочек, не запачкайте усы. А потом он, как и надо, кушал рыжие усы. Хохотал я до упаду, чуть не лопнули трусы. А в обкомовской столовке

Я с одним поспорил дядей. Дядя съел свои усы.

солнце дрожит в воде, ветер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда, видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь, парус крылом махнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белым-бела, свернуты паруса, хмурятся небеса. Снег и печаль кругом кружится в ноябре, и не махнет крылом парусник на заре.

пространство пути и перепутья. Несется зеленый вагон. Любить и писать не забудьте.

его выше, чем вас разлучивший полет. Он слухом тебя не

Речка темно горит, дождь за окном стучит, лето сплошной обман. В соснах висит туман, ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой проколов.

Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спуститься смогли. Врут все мои друзья, что, мол, придет рассвет, что, дескать, есть края, где ни погоды нет, ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природа в нашем лагере Узунков. Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спустят.

Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий.

даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг

И мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

укушенный, войдите. Вошел в мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не сбогая, такая симпатичная, не думал, что змея. Тот на меня бросились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. Изблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего, какое б мне лечение, таблетки или чего. Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет, уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

Здравствуйте, слоны, чего вам угодно? Нам угодно сена и сырой воды, милые слоны. Вот слоны, вода вам, вот слоны вам сена, сладкое, как мед. Здравствуйте, коты, чего вам угодно? Нам мышей угодно, жирных и больших.

our

Ну так что же рассказать о зиме? То она как серебро, то как медь. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Синий вечер, два окна стерегут, в темной просеке две сказки живут, и нанизано рожденье луны.

И восходит над дорогой звезда, и уходят из Москвы поезда. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня.

Зачем вахтанговский корабль так театрально был заснежен? А ход событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль. Лишь бомж у Спаса на песках смотрел и лыбился блаженно, и наблюдал обыкновенно Арбат в огнях и чудесах.

что провидением фатальным. Он, как взведенный пистолет, смотрел видение, как псих. Про эту очередь у здания, какие знания и страдания откроет занавес для них.

и ничего вокруг не приключается, не приключается. Вода соленая,

сердце не возвращается. Погода портится, и никому не возвращается.

где надо и не надо, ходит черти знает кто. Ловят души, роют клады, могут своровать пальто. Все, что могут сделать руки и придумать голова, все воруют мысли, брюки и хорошие слова. Одурачат и обманут, на других свалив вину, все обчистят и карманы, и квартиру, и страну. На минуту прекрати.

окружают, окружают тихо вас. Чикумбачка, дагадумбаумбаумбачка, дагадумбаум. Все, чего достигли люди вдохновением и трудом, поднеси им, как на блюде, и плати за них потом. Переловят в водах мутных всех белук и осетров, украдут прозрение мудрых ум последний дураков. В дом чужой войдут злодеи, ясным днем не в тишине, свистнут музыку, идеи и любовь к родной стране. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Чукумбачка, дагадумба, бачумбачка, дагадумба. Коммунисты, либералы, демократы и попы, все, кого повыбирали, рукосуи и жлобы, и при помощи обмана взято горя и смертей, все из нашего кармана, из семьи, от детей. Понимает, отнимает этот новый русский класс и затылком понимает, как опасно грабит нас. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Губернаторы и мэры, депутаты и чины, это воры разной меры, но большой величины. У народа зябнут ноги, не поесть и не подать, а у них полны чертоги, благовонь и благодать. Посреди чумы пируют, усадив за стол шпану, сыновей у нас воруют, чтоб продать их на войну. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что тюрю-тюрю-рю-рю, тюрю-рю-рю-тюрю-рю-рю, тихо нас. Чукумбачка, дагадам-баум, бабумбачка, дагадам-баум. И чем мельче вор убогий, тем его заметней грех. Кто и так имеет много, тот ворует больше всех. Как мне хочется поверить, что исчезнет этот сор, но покуда есть тетеря, на него найдется вор. Хоть порода их нетленна, есть одна отрада нам, энтропию во вселенной не прибрать пока к рукам. На минуту прекратите разговор, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас.

Ради Творца не унижу сына, ради Царя не унижу.

Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. 2 дня нас качали, земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. И Кольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего, мы герои улова, на море пахать, поперек и забат. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием «Собака» стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай, хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот.

Помнишь, летом, родная, с тобою мы гуляли на синей реке над прозрачной спокойной водою.

комнате темно, в комнате беда. Кончилось вино, кончилась еда, кончилась вода. Друг на это...

комнате покой, всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг взгляну,

0: Хочется сбежать я.
1: Наша жизнь не игра, собираться пора, контроль.

Жак Лондре, уроженец Парижа, перебрался в другие края. Жак Лондре поселился поближе к лучезарным французским морям. Он идет по шикарному пляжу, а вокруг красота, красота. То ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он вниманием женским согретый никогда и нигде не скулил. Он блондинок любил и брюнеток, а шатенок он тоже любил. Только солнце за скалами ляжет, и к кустам примыкают уста. То ли ге, дю вилляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Жак Лондре кончил жизнь очень просто, он родною женой был убит. И за это огромного роста ему памятник вечный отлит. Он стоит, возвышаясь над пляжем, а на бронзе написано так: то ли ге, дю вилляже, тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.

протекших дней очарование. Мне вас душе не возвратить, в любви узнав одни страдания. Она утратила желание и вновь не просится любить.

года бесчувственно провесть, и в край для горестных недальный, под глаз молитвы погребальный.

ни сны молодые не забродят, опять с надеждой не мирят, в садах волшебных с ней не ходят, веселых песен не заводят и страстных слов не говорят.

Один рефрижератор, представитель кап-страны, попался раз в нешуточную вьюгу. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстран, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. «Do you speak English, падлы?» — капитан кричит седой. «Француженка, быть может, мать твоя! А может, вы совсем уже, пардон, шпрыхин зидойч?» И судно отвечают: «Я-я-я! Что я? Что же ботик потопили?» Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

0: должна моя.
1: Что? Где ты лошадь видишь там? Шел бы лучше спать. Корова дойная стоит, что привела мне мать.

0: Видел я. Я на вторую ночь пришел, был трезв не очень я. Вдруг вижу шляпа на гвозде, как будто не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая шляпа там, где быть должна моя?
1: Что? Где ты шляпу видишь там? Шел бы лучше спать, горшок на гвоздике висит, что принесла мне мать.

Видел ее. На третью ночь пришел домой, был трезв не очень я. На стуле вижу пара брюк, а пара не моя. Сказал тогда своей жене, секретов не таи. Зачем чужие брюки там, где быть должны мои? Что

0: тряпок я. Четвертый раз пришел домой, был трезв не очень я. Глянь, на подушке голова, я вижу, не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая голова, где быть должна моя?
1: Что? Где ты голову узрел? Шел бы лучше спать. Кочан капусты там лежит, что принесла мне мать.
0: Я повидал весь белый совет, объездил все края, но чтоб кочан с усами был, нигде

Зрительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз.

Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за кормой.

струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик сведет меня

милая моя. Разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая,

Мария, милая моя, кончен грог, молошницы скрипят, скрипку в гроб, как девочку скрипач. Звонари уходят на маяк. О, Мария, милая моя, день как год,

действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой.

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любою ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

прямо не дама, а динамит. Вижу напротив, дама сидит, прямо не дама, а динамит. Гладкая кожа ест не спеша,

Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало, все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало, понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло.

тот ненужный мир, где нет надежды вовсе, где слезы лить обычай. Оставь ты за бортом, его ты оторви, как лист срывает осень, ведь осенью

краешек земли, как коряга на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин —

Откуда походка газели? И что это значит, газель? Друзья на девчонок глазели.

лицом. Ввиду долгосрочной разлуки всем выдано брау дюрсо. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красотки.

Кажется, я их чему-то учу, а это они меня учат. В них память веков.

помню, были мы неделю на Таити. Дикий остров, долгожданная стоянка. Обо мне судите, как хотите вы, но всему виной нагая таитянка. Мы французский флаг на мачту поднимали, вижу, в бухту повернули две пироги. В них туземки обнаженные скучали, нам туземцы предлагали по подруге. Капитан твердил для нас, наш король издал указ, никаких контактов с диким населением. Мы-то знали, что ему очень трудно самому у Нептуна в добровольном заключении. Коком я у Бугенвилля 10 лет уж, каюсь глупо, но тогда угнал я лодку, прихватив еды и на подарки ветошь, выбрал смуглую, изящную красотку. Только вышли мы с красоткою на берег, на пути толпа индейцев обступили, догола меня раздели, не поверишь, изучали мое тело и вопили. Читал слова, в океане острова, моряку бальзама на душу, но не верю я. Мне теперь куда милей заточение кораблей, к черту все эти любовные материи. Наконец они вернули мне одежду, бедной женщине велели подчиниться. Не до женщины мне было, вот невежды, стал обратно я настойчиво проситься. Отпустили головами и покачали, и команда корабля меня жалела. Говорили, ты подумал бы сначала, перед тем, как убегать на это дело. Капитану ведь мы друзья, промолчал, но понял я, и на рейде у пролива Лаперуза. Мне сказал он, ты кретин, к дикарям ходил один,

0: а маманя. Мечет баночку и корочки, да не всем гостям дает, а по выбору. Это парень говорит нашей Лорочке, а вот жаву достает ей и Висберга. Но тут гости все ко мне обращаются, будто я им большевец или Зыкина. Ну а Лорка под столом все щипается, мол, завязывай налево позыркивать. А я гляжу сквозь телевизор взором, и мысль моя ясна, как бирюза. Пора хватать подшивку кругозора и оборвись, куда глядят глаза.
1: В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркашин, горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле? Пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо, что жизнь у нас одна.

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю.

то он покинул этот дом, покинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом.

разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

страниц, надежд ветшание и слов старение, и надорвавший дыхание шаг, и подозренье, и подозренье, и полинявший

перроне разлук желтизна, пахнет осенью и пирожками. Я на лавке сижу допоздна,

Желто-красное — это кино, сентябрем разукрашенной скуки. Я закончил смотреть.

из нежных нитей проводов и мокрых крашеных ресниц. И каждый день

0: Марья Петровна с улыбкой трагической: «Грать мне не скажет, ну грать!» А над Москвою до новой космической новенькой мчится карат. А над Москвою-то новой космической новенькой мчится карат.
1: На закате у той же скамьи, как во дни молодые мои. На закате, ты знаешь, каком,

0: Спасибо вам большое. Я начинаю чувствовать себя знаменитым тенором.
1: В темной комнате свет.

Ухо, может, не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, не вернемся, врать не буду. Барышни не верят,

Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака. Мужчина, не дури, кури, кури до синих петухов, до утренней зари, до синих петухов, до утренней зари. А утром был таков, шагай легко, и мимо петухов, и мимо облаков, и мимо петухов, и мимо облаков. Задышит горячо в твое плечо распахнутый рассвет, разрезанный лучом, распахнутый рассвет, разрезанный лучом. Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака.

спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по

оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

0: оркестре под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба изготовлена мне, то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает, уснув, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам.

0: огонек блуждающий, световой предатель. Всем болотным кочкам брат, всем крестам приятель. Будет воду мне мутить смутное создание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден блуждать, прекрати свечение. Что еще за мода лгать в виде излучения? Огонек блуждающий, хитрый бледнолицый. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько сшедших по тропе, прежде пешеходной. И несовестно тебе, огонек холодный. Быть холодным фонарем для зрачков горячих. Быть слепым поводырем для кого? Для зрячих. Странен путник без пути, страшен путь без цели. Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле? Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле?
1: Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит, уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои судьбы.

Очень рано отца хоронили. Очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили.

боя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит. Уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

Пошел на взлет наш самолет, прижал к земле тоскливый вереск, махнул рукой второй пилот на этот неуютный берег. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего, ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А на земле не то чтобы лес, а просто редкие березы лежат на штурманском столе, еще не пройденные грозы. Летим всю ночь по курсу ноль, давным-давно нам надоело смотреть на жизнь через окно и делать дело между делом. Ночной полет, тяжелая работа.

разговор, а я не сплю. Благодарю свою судьбу за эту муку, за то, что жизнь я подарю ночным полетом и разлукам. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего, ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор.

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья. Кричу наставника, кляня, нам рай земное притяженье. Те, кто потом пройдут за мной тропой любви благословенной, увы, не обретут покой и не встретят радость неизменной. Уже теперь сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело отдал бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной, ничто холодный, разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный, храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди. Уже сама любовь награда.

Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят и кружится в стеклах снег. Наверное, спешишь к жене? Ошибка. Жены-то нет. Вы знакомы? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Сегодня у нас среда, сегодня у нас беда. Да брось ты, все ерунда. А все ж вести куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, газкам.

Промелькнули, промелькнули целый век и целый год. Капитаны утонули,

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть все

двора, подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, надо бы лампочку повесить. Денег все не соберем.

тебя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя.

Восьмой я и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.

На Чимгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта, планерист, виражи выводит.

Две гитары, полутьме музыка, сложение. Две гитары, в полутьме музыка, сложение. Ледниковая вода холодна, как осень. Кто в какие города шумит?

Полутьме музыка, увлечение. Сядь к огню, поговорим день и ночь надолго. Станет ближе

полутьме музыка, сближение. Две гитары в полутьме музыка, сближение. Кто поет?

музыка, кружение. Отдохнуть уже не прочь, на кассетах лента. Для чего поют всю ночь хрипло два студента? Май, чимган, конец весне, шум

ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль мчатся сани, и озера, как хрусталь, все до дна. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома.

дали севера, ни за ранги и медали. Люди тверже камня стали, не отдали, не предали севера. За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрою метель.

Спускаясь с этих облаков, штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный светит на ушедшие дни.

0: как несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки, мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы, как желанный повод для борьбы.
1: Какой?

зашила, дала ему пачку махорки в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь.

назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной.

И мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Иди, к тебе вся моя нежность, радиограммой зазвонил, и в час полуночный, и странный, не прячь от звезд во тьме лицо, смотри.

Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешелчную вилу, а в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстрана, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили?

Твой патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Do you speak English, падлы? Капитан кричит седой. Француженка, быть может, мать твоя, а может, вы совсем уже, пардон, Шпрыхин Зидойч, и судно отвечают, я, что я, что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним.

Я как скрещенье многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских.

А будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну, и белый, белый снег

придать голубизну. И тучи набегут созвездиями гонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый, старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться б на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии неудачи и легкая лыжня.

0: иначе, чем теперь прожить остаток дней, иначе, чем теперь прожить остаток дней.
1: Горит фонарик на крыле, всю ночь качаются во мгле два альпинистских рюкзака, пять манекенщиц на показ за орденами в Душанбе, два капитана КГБ, сто пассажиров на борту несут сквозь ночь турбины ту, звенят айсбали в рюкзаках, пять манекенщиц на боках, а капитаны в ночь глядят, они по должности не спят. В буфете тайна от зевак, три стюардессы пьют коньяк, всю ночь таранят черноту турбины ту, турбины ту. Никто не ждет их, рюкзаки переночуют у реки, пять манекенщиц будут спать, добыв в гостинице кровать. А капитаны те в такси погонят, боже, упаси. И лишь меня все ждут в порту, где замолчат турбины ту.

огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся наконец.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

порогов и груш обиватель, живущий во все времена. Да здравствует наш обыватель, которым гордится страна. Он самый живучий и сильный, копилка всех будущих рас. Печальная сущность России, внеклассовый избранный класс. А в эпохе лихих испытаний, когда помирает народ, он так или сяк при питании, при печке, при бабе живет. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя отца за

Боже, спаси Россию. Мудрейшие гибнут нелепо, подводят и разум, и стыд, а он при галошах и хлебе на койке полуторной спит. Ведет он бесплатную секу и видит вокруг кокрынген, опора рябова ген, сека и секов поглаже не ген. Один, что попроще к дивану, из мест приложения труда спешит, прилипая к экрану, где гычит лохматый балда. Другой на манер государства, в бумагах запутав народ, в параграфе пряча коварство, до срока ворует и врет. А третий в тиши кабинета, как гвоздь под лопаткой страны, удельный князек с партбилетом, причина для звездной войны. Он самый опасный и крепкий стоп-краник Сусанин слепой. Его наподобие репки тянуть нужно только гурьбой. И вот этот маленький дядя все тыкает пальцем вперед, куда по неволе не глядя идет его местный народ. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя

И этих троих миллионы, живя, размножаясь, шаля, используя наши законы, ведут нас в пределы нуля. Людей благородной породы они помогали распять. В сравнении с 13-м годом их стало побольше раз в 5. И стал обыватель колоссом, решающим между людьми. Портай его в душу, геноссе, и спит его потрох возьми. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя отца за отца.

Судьба халуям и безумцам венец преподносит. Наши дочери краше плеяд.

ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом. И на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль

Конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома. В Мурманске цапли кранов не скучают.

Педали севера, не за ранги и медали, люди тверже камня стали, не отдали, не предали севера. За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрой метель.

идет. Сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

конечно, где умирал вождь за вождем, и альт ее пел безутешно. А я открыл колбасный цех и продавал казенный провод на рижском рынке, как и всех.

день тебе подарок. Блестку тихо разверни, здесь не сладости, агарок. Полюбуйся и верни, не тебе.

вошел, мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не с Бога я. Такая симпатичная, не думал, что змея. Тут на меня бросились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. Изблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего, какое бы мне лечение, таблетки или чего. Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет, уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

саду, где стужа веет от земли. Два привидения только что прошли, глаза мертвы, давно устал вяли. А расслышать можно шепот их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад.

действительно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал. Он шьет

Не одни, но одиноки. Почему? Идут года, мелькают дни, в них все земное.

Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

один и больше никого. И только ты, моя любовь, меня жалеешь одного.

и бесконечная вода. На маяке сияет вечная звезда.

0: Даю, иди себе помаду купи, ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой, ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Если ты пешком не хочешь, гедерманом автобуса, если ты пешком не хочешь, гедерман троллейбуса, ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой, ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, мармелад кушить. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, сахар да кушить. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Пойдем, да?
1: В то лето шли дожди, и плакали.

Шагал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность

строится как надо. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень.

неначитая книжка. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за

0: Эх, мать!
1: Куда девались звезды, упавшие в моря? Маяк кричит тревожно, я говорю серьезно, пока еще не поздно списаться с корабля, но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пропьем, но флот не опозорим, мы все пройдем, но флот не посрамим.

шмеет трубу и задний ход. Труба дымит опасно, винты скрипят ужасно, и никому не ясно, чем кончится поход. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пройдем, но флот не опозорим.

Но все же нет печали, досады даже нет. Видали вы едва ли все то, что мы видали. На вас не напасешься, ребята, сигаретам и в морях. Не раз встречали зори и пили спирт.

мудрость внушил, чтобы мысли мои допустил до бумаги, чтобы сердце возвысил до горних вершин.

эта зима от нас совсем ушла. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полный купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь не Настя быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

сопен стекать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

не бросать на край земли огненные краски. Подними фонарь зари, пропусти все.

то он покинул этот дом, покинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом.

жил и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

на закате у той же скамьи, как в одни молодые мои. На закате, ты знаешь,

Но мне с тобой так просто и легко, как будто здесь уже и не Москва. А в летних парках развеселье дым, легка любовь и ненадежна грусть.

Ты знаешь наизусть. Но наш вояж на счастье обречен. И не взбугнуть бы это невзначай.

когда волна волнует наш трамвай. Конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12,

идет сквозь двери с матовым стеклом размытые видения людей, сидящих за столом, и новых.

ночной.

когда тебе опять. И пусто, и печально, в глазах покоя нет, а в мыслях высоты. Ты вспомни, что в тебе нет боли изначально, а только трение мечты и суеты.

если так с тобой случится не однажды, то с каждым разом легче будет этот миг. Жестокие чувства, одиночество и жажды, но страшно, если ты к ним вовсе не привык.

начале и про высокий путь. Гадания неправы. Люби все то, что есть, и страхи, и печали.

те времена убивали мух, ящериц, птиц, даже белый лебяжий пух не нарушал границ. Потом по периметру той страны, вившемуся угрём, воздвигли четыре глухих стены, дверь нанесли углем.

Здравствуйте, слоны, чего вам угодно? Нам угодно сена и сырой воды, милые слоны. Вот слоны, вода вам, вот слоны вам сена, сладкое, как мед. Здравствуйте, коты, чего вам угодно? Нам мышей угодно, жирных и больших, милые.

перроне разлук, желтизна, пахнет осенью и пирожками. Я на лавке сижу допоздна,

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото, нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанной.

Тихим вечером, звездным вечером, ходит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечками, и в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой Истрою, мне бродить с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания губы девичьи и глаза. Нам ли сетовать на скитания, в сотый раз покинув вокзал? Вот вагон качнул звезды низкие и бежит, бежит вдоль окна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Зазвени, город, тучи тянутся под подлипкой.

море синее, мчатся белые поезда. А на севере тонут в инее предрассветные города. По земле тебя не разыскивать, изо всех краев ты видна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая.

Приходи ко мне, Бригитта, как стемнеет, приходи. Все, что было, то забыто, все, что будет впереди. От рассвета до заката всюду грустно на земле. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Но старпом не верит липе, ночь старпому не указ. Я несусь, как чайный клипер, но не клипер, так баркас. На борту пылают битвы, разногласия до крови. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Я несусь куда-то мимо, из похмелья поутру. Городницкого и Кима, где песни громкие ору. Мне подтягивает свита, пьет бутылки до зари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. Но я устал от этой роли, не пират я в этот раз. Я сажусь на мотороллер, нажимаю полный газ. Обгоняю пару мазов, привожу в инфаркт ГАИ. Ух, какая ты зараза, даже риф мне подобрать.

Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем сильней.

0: Любовь моя, Россия, спасение мое.
1: Осенний полет. Ну вот я не знаю, надо ли говорить. Дело в том, что так трудно сразу разобраться, особенно на слух. Вообще тут даже не в поэзии дело, не в сложности стиха. А это здесь камень преткновения в возрасте, в количестве и качестве размышлений, которые, так сказать, вот у каждого из нас имеются. Ну вот я так вот уже давно думаю над этим. Один из вопросов таких вот, есть там жизнь или нет? Вот душа у нас есть, вот мы верим, что она там живет. И многие себя утешают тем, что когда уходят наши близкие, вот мы потом уйдем и там с ними встретимся. Сложный вопрос, очень сложный. Так хорошо быть наивным и верить в это, очень хорошо. Но мне кажется, что если даже мы там будем, и наши души там будут, это какое-то другое измерение, другое качество. Мы можем не узнать друг друга. Вот и самое печальное даже именно не в смерти, а в том, что расстаешься с дорогими людьми, с близкими, а там где-то уже можно их и не узнать. Осенний полет.

А начиналось дело вот как. Погасла желтая заря, и наша серая подлодка в себя вобрала якоря. И белокурые морячки нам машут с бережка платком. Ни происшествий вам, ни качки, и 9 футов под килем. А потопить нас, братцы, хрен-то, и в ураганы в полный штиль. Мы из любого дифферента торпеду вмажем вам под киль. Мы вышли в море по приказу, и по приказу по домам. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. Мы так обрадовались стуже, мы так соскучились по ней, и пьют подводники на ужин плодово-выгодный портвейн. Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки, и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки, и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко. И рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки

В саду, где стужей веет от земли, два привидения только что прошли. Глаза мертвы, давно уста увяли, расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

столом. А потом в траве пожухлые мы лежали у сосны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. И с тех пор одна зацепка, разыскать я не могу.

узком берегу. Что не баба, то промашка, что не камень, то скала. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Дай мне Бог держаться цепко, подари мне сквозь пургу католическую церковь на высоком берегу.

0: Лучше нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. У костра сидит Тамарка, режет ножиком хлеба, и волнует нас с тобою нечто очень голубое. То ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучше нет для нас призвания, чем бесплодные скитания, чем наивные желания собеседника понять. Но весну предполагая, тонко веточка играет, одновременно ругая невиновного меня. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по веселому проливу под названием «Наша жизнь». Лучше нету того света, но туда охоты нету, если только кто с приветом, то, пожалуйста, вперед. Были реки, были горы, будут новые просторы, и окончится не скоро наш байдарочный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».
1: Я на земле бываю редко, ты адрес мой другой имей. На карте маленькая клетка, вся в голубом, в цветах морей. Там ветры волны нагинают, там в шторм работают, суда гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода под самой северной звездою, и без луны, и при луне здесь травы ходят под водою, раззинув пасти в глубине. И рыбы длинные не знают, какая движется беда, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода с бортов ветрами иссеченных.

гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода. И даже там, на теплом юге, где вроде создан рай земной.

0: мне расписная, мне корешей своих, видать, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная, пересоленая вода. Мы словно пахари на поле и тралы родственны плугам, но только снегом дышит полюс, сгоняя штормы к берегам. То вечный день, то ночь без края, свидетель нашего труда гремит окраина земная, пересоленая вода.
1: Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание звезду, упавшую за скальную гряду, где ветер

в своей лампаде пригаси. Задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

0: все.
1: Первый день в октябре, словно первое ледок на зеленой траве.

Много весело до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до царского села путь дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель.

Пахнет луна сосной по тишине лесной, катятся по тропе я и велосипед. Медленно цепь кручу, еду куда хочу, шины на колесе ширкают по росе. То ли вдали лиман, то ли вблизи туман, то ли блестит костел, то ли горит костер. Кто же там у костра? Это ж моя сестра. Нет уж, моя жена. Нет, это просто весна. Рядом сидит пацан, худенький сам с лица, и кандидат в мужья. Боже, да это ж я. Я на себя гляжу, нету чудес, твержу, нету чудес, а все же я, это я похож. Дым от костра встает, парень обнял ее пальцами у лица, вот и целуются. Я не пошел к костру, я зашагал к утру, мимо огня в крови, мимо своей

щеки в тряпочки соль и руки своим королем положила на грудь, сказала ему, обласкав его.

забудь. И видит король, его войско стоит средь дворам. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура. И вот отгремело прощальных речей торжеством. В походе король...

Осталось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. 5 грустных солдат не вернулись из склада.

дыханием. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предавать.

Нас исполняет музыка по лицам, нас исполняют судьбы, как по нотам, записанным в нестойкие страницы каким-то все напутавшим фаготом. В тех нотах есть живущие фигуры и те, кто попрощались, улетая. Но в самой середине партитуры есть наша с вами песенка простая. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода. Какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь промолчать, когда нахлынет небо голубое, чтобы эта мысль явилась нам обоим, друг друга ненароком повстречать. В наш век всему простому мало места. Из старого, ну, моден перстень старый, я сам

чтоб этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь, промолчать.

друг друга ненароком повстречать. Что было, то забудется, едва ли. Сорокалетие взяв за середину, мы постоим на этом перевале и молча двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое. Там в счет идет, что раньше не считалось. Там нам, моя любимая, с тобою еще вторая молодость осталась.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Издалека льется тоска. Скрипки осенние. И не дыша, стынет душа.

А помяну в сердце весну, катятся слезы, и до утра злые ветра в жалобном вой.

издалека льется тоска скрипки осенней, и не дыша, стынет душа.

он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводницы, оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

Иди, к тебе вся моя нежность, радиограммой зазвонил, и в час полуночный, и странный, не прячь от звезд во тьме лицо, смотри.

оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений,

что свое терпение исчерпал. Растерял удачу по пути.

Как же тебе рассказать, что такое гора? Гора — это небо, покрытое камнем и снегом. А в небе мороз неземной, неземная жара. И ветер такой, что нигде кроме неба и не был. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Гора — это прежде всего, понимаешь, друзья, с которыми вместе по трудной дороге шагаешь. Гора — это мудрая лекция, вечность и я. Гора — это думы мои о тебе, дорогая.

помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. В палатке помирки моей зажигалась свеча, как будто звезда загоралась на небе высоком. И слабая нота, рожденная блеском луча, надеюсь, к тебе долетала, хоть это далеко. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Вот так и ложится на сердце гора за горой, их радость и тяжесть повенчанные высотой. Мы снова уходим, хоть нам и не сладко порой. Уж лучше тяжелое сердце, чем сердце пустое. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины, а мы чуть повыше.

0: вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах. Все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь? Потерпи, родной. И над тобой стоят врачи. И кто-то говорит:

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Это только мальчикам города Тобольска снятся путешествия в дальние края.

Вдоль полей, в пору жатв, июльские листья даже надо мной закружат.

0: остальное лежит в сарае. Я...
1: У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает, уснув, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам. А в горячей зале остывают дожди, а у падая колен незнакомка сидит, незнакомка сидит. Со вчерашнего дня грустно в море глядит, ожидает меня. Завалите меня.

0: тьма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель.
1: Случай у метро «Площадь революции», перешедший в случай на 15-й Парковой улице. Или рассказ женщины. Он за мною, видно, шел, взял за локоть: «Слушай, Люся, будет очень хорошо, я живу в отдельном люксе». У него усы густы, и глаза, как две букашки, и виднеются кусты из-за ворота рубашки. «Я не Люся, — говорю, — а зовут меня Тамара, и такого не терплю, и такие мне не пара. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала, 10 лет сидела я, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? 1,5 годка от силы. Не смутил сегодня ничуть, только глазом гладят платье, я за вечер заплачу, сколько за год тебе платят. Я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Я авосечку суму из руки переложила, кавалер своему меж букашек засветила. Мне до щелковской метро, а от щелковской автобус, а в авоське 6 кило овощных консервов глобус. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепиано, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него, не тревожа, постаралась, от получки от его трешка мятая осталась. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала, 10 лет учила я сверхсигаретное чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? 1,5 годка от силы. На плите чаек стоит, дочка сладко засыпает, за окном моим ГАИ громко частников ругает. Глянув телек, дым и чат, поколенье молодое, все с гитарами кричат, как перед большой бедою. Собрала я со стола своего пригрела Пашку, все-шки мал я дала тому гаду меж букашку.

В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркашин горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле? Пока мы разбирались, кто теща,

Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо,

парам. Все, что было, то и было. И представьте, было мило. Все, что память не забыла, повышается.

за бортом. Представляешь, как дует, вот и уходит Сибирь в горизонт, в чахлой тайге.

Сибири в Москву, вдруг без нее. Мы заблудимся в чаще, ладно бы в чаще, в сплошных облаках, вдруг без нее. О любви настоящей нам за полгода не вспомнить никак. Мало ли что, может, позже

проводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву, старой Москвой. Эту рану замою, может, не к несчастью, уеду на юг. Злые снега задувают зимовьем, солнце встает из непуганных вьюг. Мало ли что может позже присниться, но не забыть мне рек синеву и на борту бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту бортпроводницу, чтоб проводить.

Нет, лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде,

незабытые и в ожидании хорошего. В шелест плащей из Болони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греет огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже

так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

вас-чес-чес-чеховался. И кожа на морде, как в паху у слонихи. Чиру вас-чес-чеховался.

что вы, что вы, что вы. Трезвая радость, похмельный синдром, ром, ром, ром. Ром? И близость родного нрава, да. И льет.

Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город –

дома, как баркасы, на приколе стоят. И дома, как баркасы, на приколе стоят. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, лишь бы доски причала, проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. С молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.

Ох, один я танк, ничуть не изменясь в лице. Но где-то, черт возьми, за 10 000 миль другой солдат вдруг.

Когда пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся, не расцветет Москва от погребов до крыш. Тогда опустеет Париж. Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет.

невидимый сверчок бьет барабан. Жужжат шмели в горошке у цветов,

Отходит теплоход от берега, огни мигают вдалеке, полоска тает света белого, и фотоаппарат в руке. Давно закрыли магазины, где днем бродили мы в жару, где блеск предметов на витрине и шелест веток на ветру. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Собор венчает и прохлада, и мрамор черного креста, и поражают камни клада, и древних амфор красота. В кафе, где плотяные зонтики, пленяет кухни аромат, и путник у стола экзотики, и остановки в доме рад. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Огни ночного фейерверка погасли, и гудит гудок, и краски на воде померкли, вода темнеет возле ног.

мало слов. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов

даже слова такого в толстых чужих словарях. Август ущерб увиданий, милый единственный.

кузова, ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он в новый цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей

чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь.

Готовится ужин, блещет бокал, пищей загружен.

Прямо не дама, а динамит. Вижу напротив, дама сидит. Прямо не дама, а динамит. Гладкая кожа ест не спеша.

огонек блуждающий, световой предатель. Всем болотным кочкам брат, всем крестам приятель. Будет воду мне мутить смутное создание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден блуждать, прекрати свечение. Что еще за мода лгать в виде излучения? Огонек блуждающий, хитрый бледнолицый. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций.

0: экспедиций, сколько путников сгубил, сколько экспедиций, сколько сшедших по тропе прежде пешеходной, и не совестно тебе огонек холодный быть холодным фонарем для зрачков горячих, быть слепым поводырем для кого? Для зрячих. Странен путник без пути, страшен путь без цели. Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле? Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле?
1: Ни бродяги, ни пропойцы за столом семи морей,

вполне оплачен и оправдан, и очень трудно было не соврать. А нам теперь, где вымысел, где правда, где бред, где явь, вовек не разобрать. Сквозь ковш большой медведицы прозрачны.

гладит ночь серебряную пряжу, и нитями на волны упадет. Она придет по утреннему пляжу,

Видно, нечего нам больше скрывать. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные клятвы в ночи. Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том помолчим, и слуга войдет с оплывшей свечой. Стукнет ставня на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю, горячо. Это годы не сотрут, не сотрут. Всех друзей мы соберем, соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Скажут люди, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое, прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит среди лесов. Видишь, старый дом стоит среди лесов.

Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешелчную виллу, а в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстрана, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. «Do you speak English, падлы?» — капитан кричит седой. «Француженка, быть может, мать твоя! А может, вы совсем уже, пардон, Шпрыхин Зидойч?» И судно отвечают: «Я-я-я! Что я? Что же ботик потопили?» «Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон». Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

Всей семьей, конечно, не иначе. Посреди недели, занятой, мы смотрели вместе передачу под таким названием «Арт-Лото». Все в ней дружно пели и плясали, словно час нагрянул торжества. Были очень крупные детали, были очень легкие слова. Мы смотрели

Упала наша рама, мы рванулись к стеклам. Боже мой, начиналась осенью программа, а закончилась уже зимой. Все вокруг, конечно, загалдели. Снег лежал, как пуховой полоток. Видно, мы чего-то проглядели, проглядев программу «Арт-Лото». Мы смотрели телевизор, а за окнами шел снег. На фонарь шел снег, и на дорогу был предельно чист он и суров, будто шло послание от Бога, передача с неземных миров. Там велись великие беседы, подводя неведомый итог. Там никто, пожалуй, не ведал о каком-то нашем арт-лото. Был бы здесь какой-нибудь провидец, он сказал бы: бросьте ерунду, первый снег нам предстоит увидеть календарно в будущем году. Только будет ли нам та удача, будет год ли, будет ли ясней, повторят ли снова передачу под таким названием.

бедность, вычурная крыша течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезно и мила,

моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма листает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где, гитарой бренча, прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемалин, и кормил

Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах появлялась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам

этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И надеясь на старого друга и гостя,

выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.

Глупая игра, пора завязывать, пора, а я давно, представьте, инвалид. Кричи с порога, райсобес, что я чужой, что я паралес, а у меня болит радикулит. Кричи с порога, райсобес, что я чужой, что я паралес, а у меня болит радикулит.

0: рулет на гречку положить. Какая глупая игра, пора завязывать, пора хоть пару лет на книжку положить. Какая глупая игра, пора завязывать, пора хоть пару лет на книжку положить.
1: Тиверда, тиверда, голубая вода, серебристый напев над водой. Тиберда, тиберда, я хотел бы всегда жить в горах над твоею волной. Тиберда, тиберда, я хотел бы всегда жить в горах над твоею волной.

голубая вода. Нет прекрасней твоих тополей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался, поверить,

кричать, а потом взять да вниз прыгнуть и ничем не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже, что не дожил, не прочь я

Андрюха, промолвил отец, давай похмелимся с тобой наконец. Пойми, что и ежику Клара ясна, зарплата твоя.

0: А кто там в сером свитере и в шапочке такой, подобно искусителю, нам знак дает рукой, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Лечу по краю тени, а по краю синих льдов, через переплетение сверкающих следов, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. А кто там в красной курточке собой не дорожит, рисует словно шуточки на склонах виражи, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Найду себе другую жизнь у северной воды, там не такие виражи откалывают льды, но взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца.
1: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан, солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман, а прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат, когда мы возвращаемся назад? Его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

сосны под окном и закат. Задуваемый ветром подари мне февраль. Три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром полоса по лесам золотая легла. Ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду.

под окном и закат. Задуваемый ветром мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле. Не крещен, не учен, не натружен, не похож

Садился не за пустяками, толь писать мне Христа на суровом холсте, толь волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, невиновно вино, на огонь не наложено вето, а виновен февраль, три сосны под окном и закат. За

Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот. Простеганные ветрами и сбоку и в упор приятели с памяти встают разбойными корветами, вернувшимися в порт, покуривают трубочки салют, покуривают трубочки салют. Моя ж дорога синяя летит за острова, где ждет меня на выгнутой горе, подернутая инеем пожухлая трава и пепел разговоров на заре. И пепел разговоров на заре. Так вот обломок с шпаги, переломанная сталь, вот первое дыхание строки, вот чистый лист бумаги, вот непройденная даль, и море вытекает из реки, и море вытекает из реки. Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот.

свирепыми ночами, когда в печной трубе сгоревшее молчание засвищет о судьбе. Найти друг друга нужно, чтоб не заснуть в снегах февральской ночью в южной.

На Камчатке холмы зеленые до зимы.

косы, еще сочны луга от вечерней росы.

и тома, и рожи. Идет торговля ложью, телом, кровью, романтика, война.

и красоту и честь, и стариков, которым пить и есть, заказано и глупость, и уродство –

Моя, моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет.

Мое, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких

я гулял по синим сумеркам без дна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял как флаг.

скромно так. Только это жирка, лампочка, нету даже зеркала, лапочка.

касается дураков, о том и речь. И так повелось от языческих вех сквозь царство Петров да Иванов, что трусам живется вольготнее всех, и сытно, и курно, и пьяно. Вдруг некто возникнет, как старый Сократ, он трусов язвит и тревожит. Да, смелый дурак безопасней сто крат.

Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание

Снова нас ведут куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты, не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной. Груз под силу лишь циклопом, мама, я хочу домой. Груз под силу лишь циклопом, мама, я хочу домой. Дома все же как-то лучше. Ну а здесь придется нам целый день бродить по кручим, по ужасным ледникам будем ползать постоянно, по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой, не хочу я кашей манной. Мама, я хочу домой. Склонны круче, ближе тучи, камни сыпятся гурьбой, на пожарный всякий случай. Мы связались меж собой, мы идем по ледопаду, где, представьте, путь такой: хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой, не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой. Снова нас ведут куда-то, снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой.

солнышко, помнишь ли ты наш апрель? Да, конечно, мой любимый. Солнышко, что же вспоминать теперь?

небо. Солнышко, ну взойди, еще взойди, нет уже поздно, мой любимый. Солнышко, за окном стучат дожди.

За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрой метель мечется. Воздух пахнет стылым морем,

стыдно потом, все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал. –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вид.

Лето село в зарю, за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы для тебя, дорогая. Фиолетовый дым в парках листья сжигают, ворохати легки золотых эполетов, и горят, как стихи позабытых поэтов.

чередуют, словно два журавля по веселому морю, словно два косаря.

недели. Солнце желтый моток, лето плыло неярко, словно синий платок над зеленой байдаркой.

домик на юге Германии. Сон, обывательский бред. Если б я знал все заранее,

заплутаю в обмане, сам не желая того, не рассказать мне, Германия, вам про себя самого. Сколько пытался, так где уж там, если так долго меня помнит немецкая девушка, и все не может понять,

И зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь, и ничего не поделаешь, как бы мне не было жаль.

того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни,

Баркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире, и вовсе не Аркаша горит на кухне свет.

не в попад, не в попад, не в попад. Сквозь открытую в поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет. Будет жутко от радости и от потерь,

мелькать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник лететь.

нашем доме война отгремела, вновь земля

нежной страстью горит, но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я, признаюсь.

либо ранний, смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

она зашила, дала ему пачку махорки в тряпочке соль, и руки свои королем положила на грудь.

не ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура! И вот отгремело прощальных речей торжеством.

не сразу назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схват.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном ты

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это моя.

Песня называется «Воспоминания о пехоте». Нас везут в медсанбат, двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком: агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах леса тундра лежит, медицинская лодка.

целевой жизни. Если это, конечно, в природе возможно, так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить, чтобы вам было несложно? Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно.

Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником Дали. Но можно сесть в авто с разбитым, правда, катафотом, чтоб повидать все то.

вниз. Кругом летят покарды, мне левый поворот на стрелку и домой. Вплетается пегас с разбитым миокардом в табун.

Сказывали, что Ермак жил без дому. Сказывали, что казак был он с дому. Ловко было б, кабы так, чуть приехал. Да в Сибирь прошел казак, да по рекам. Ловко было б, кабы так, льды растают.

А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню.

царство в мире лучше, от страха стать золой в зале, чем уяснить, что ты лишь случай, прекрасный случай на земле, когда проводишь

реку, на дне останешься сухим. Когда прощаешь человеку его успехи и грехи,

Помнишь, летом, родная, с тобою мы гуляли на синей реке над прозрачной спокойной водою.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет.

0: Давай с тобой поговорим. Да ты, приятель, спишь.
1: Однажды сказал

Ты знаешь, Марат Робеспьер говорит, мы просто как малые дети. В России такое еще предстоит, что нашу мораль не заметят. В России повсюду полно голытьбы, и публика кормится плохо. Подайте ослепшему ходе борьбы с троски с казиновьевским блоком. А до нас же у Троцкого

Хрущев ему чистил всегда сапоги, а Брежнев давал тити-мити. У Брежнева сперли алмаз в 100 карат, он смотрит, а он у Хрущева. В те давние годы вопросы наград решались весьма упрощенно. В России повсюду полно дураков, особенно между начальством. Подайте разбившему цепи оков, для всех и на равные части. Когда постреляли дворян и купцов, и тех, кто трудился мозгами,

0: во всем виноват только Сталин.
1: Когда кто-то рядом подсядет в кино, то чаще всего из ЧК он.
0: Подайте хромому из банды Махно за то, что поймал Колчака он.
1: Съезжается партия редко в Кремле, всего 28 разочек.

покраснели от красной икры, душа почернела от черной. Россия живет в бесконечной борьбе.

по-другому. Всегда у нас бывший начальник дурак, а нынешний просто конфетка. Сегодня мы пишем историю так, как мир ощущает трехлетка. А завтра ее исправляем в слезах, как послеинфарктные дяди. Поэтому я о сегодняшних днях молчу.

по приказу мы стреляли и стреляли. Я дрожал, как отлетающие души. Запишите меня в список негодяев, если он теперь еще кому-то нужен. Запишите.

То ли так и каем он. Вдоль ограды по фонтанке в тапках войлочных бредет обезумевший от пьянки петербургский обормот. Раньше был красив и нужен и народу, и жене.

Сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю.